is what life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you? Там, где музыка, прежде всего. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Ka-ching!
1: Сто четыре и один FM.
2: Радио Альфа.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 7 утра с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ об особом статусе учителей. Теперь за педагогами официально закреплена общественная значимость профессии. В обновленный перечень мер поддержки также входит пересмотр нормы учебной нагрузки на педагогов. Кроме того, все учителя смогут бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, а также получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам. Для педагогов ввели гарантию защиты от угроз причинения вреда здоровью. Раз в месяц они смогут посещать государственные музеи. Начинающие педагоги получат годовую программу наставничества. А по достижении 25 лет работы учителям будет присваиваться звание «ветеран труда». В Прикамье выросли поставки бензина и повышены лимиты на заправках. Региональный оперштаб по топливному обеспечению Пермского края проводит активную работу с производителями и поставщиками топлива, а также операторами автозаправок по обеспечению бензином населения. Основной упор делается на увеличение объемов топлива, поступающего в регион, и стабилизацию снижения розничной сети. Нефтехимпром повысила суточный лимит отпуска топлива одному покупателю в Перми до 50 литров, в других территориях края до 40 литров. 92-й есть в наличии на 26 заправках нефтехимпрома, 95-й на 34. Дистопливо присутствует на всех станциях. В ближайшее время ожидается новая партия бензина марки АИ-92. Техническая готовность Пермь-арены достигла 43%. На объекте завершаются монолитные работы, ведется демонтаж инженерных сетей, строители приступают к внутренней отделке. Работы выполняются в соответствии с графиком, отставаний нет. Монолитный этап планируется завершить в текущем строительном сезоне. Тепловой контур закрыть до наступления холодов, чтобы приступить к внутренним работам. «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в широкий российский прокат 30 июля. Фильм стартует в рамках неофициального теневого проката на 2 недели позже мировой премьеры. Бюджет «Одиссея» превышает 250 миллионов долларов. Только первые ночные показы, состоявшиеся в ночь на 17 июля, принесли уже свыше 17 миллионов долларов. Доллар сегодня 78.31, евро 89.55. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый. В течение дня плюс 28, плюс 30. Сейчас в городе плюс 19 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Перми 10 минут восьмого. Вы слушаете Радио Альфа. Всем доброго утра. Пару слов о дорожной обстановке. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до шоссе Космонавтов. На Мира тоже небольшой затор от шоссе Космонавтов до Карпинского. На Маршала Рыбалка от Сысольской до Лайсвинской. И на Леонова копится транспорт от Карпинского до шоссе Космонавтов.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Если вас греют воспоминания предыдущего дня, то это хорошо, но предлагаю все-таки новыми впечатлениями наполнить этот день. Доброго утра, вы слушаете Радио Альфа, среда, 22 июля сегодня. В Перми 7 часов и 16 минут, к музыке вернемся сразу после того, как получим звездные подсказки от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки. День творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы. Вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы. Возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы. Вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы. Для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы. Некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги. Ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит силы времени. Рыбы. Возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
1: Радио Альфа.

0: Без чего не бывает доброго утра, конечно, без музыки Радио Альфа и чашки ароматного кофе. Между прочим, ученые выявили новые полезные свойства этого напитка. О них-то и расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более полумиллиона человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
1: Радио Альфа.

0: 7:31 в городе. Вы слушаете Радио Альфа. На улице хорошо, плюс 20 градусов сейчас. Днем жарко. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Александр Новак, вице-премьер, сообщил о частичной стабилизации топливного рынка в России после принятых мер, таких как запрет экспорта нефтепродуктов и увеличение импорта, снимаются ограничения на отпуск бензина на АЗС, что снижает очереди, отметил Новак. В Перми продолжается строительство участка трассы ТР-53 от улицы Уинской до моста через речку Толжанку. Готовность объекта составляет 70%. Техническое движение по новому участку откроют 1 августа. В Перми отдел полиции по Ленинскому району на Екатеринской, 44, закрылся на ремонт. Как пишет в Курсе.ру, посетителей перенаправляют в Свердловский и Мотовилихинский районы Перми. Роман 1984 снова в лидерах продаж в России. «Антиутопия» за прошедшее полугодие в Читай-городе заняла 3-е место по популярности среди всех книг и 2-е в сегменте художественной литературы, сообщают ведомости. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM. Вы слушаете нас онлайн. Ссылка на вещание на alfa.fm.ru. 22 июля на календаре. Сегодня неофициальный и в некотором смысле ироничный праздник. Всероссийский день трудяги. Но суть не в том, чтобы загнать себя, а в том, чтобы вспомнить, за работу медалей не дают, к сожалению. Ну, может быть, где-то в отдельных профессиях. А здоровье и радость жизни могут уйти незаметно. Так что всего в меру. Через пару минут заглянем на пермские улицы, и скоро Катя Григорьева расскажет, чем еще отметился день в истории. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу, и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: ООО «Каматревел» Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 75. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
0: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами в городе затруднения, но незначительные. Основные сейчас на Юрша от Уинской до Пушкарской, на улице Пушкина от Островского до 25 октября. На Екатерине копится транспорт от Ленина до Островского.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Любимая музыка – это Радио Альфа. 7:47 в Перми, плюс 20 сейчас на улице. В течение дня плюс 28, плюс 30. Солнечные очки и головные уборы с собою берите. И скажу, до конца этой недели точно жаркая погода в Перми сохранится. Правда, вероятность небольших дождей синоптики не исключают. Через минуту вернемся к музыке Радио Альфа. А прямо сейчас с Катей Григорьевой перелистнем страничку всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
1: Реклама.
3: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио Альф.

Всегда хорошая музыка, это Радио Альфа. Всем доброго утра. Наконец, кто долго ждал, пляж у коммунального моста получил санитарное заключение Роспотребнадзора. Больше новостей у Полины Поповой уже через 3 минуты. Пока на Радио Альфа. Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 утра с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Накануне Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Россельхознадзор ограничивает ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Речь идет о капусте, луке, укропе, петрушке, винограде, свекле и томатах от 5 экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Техническое движение по новому участку ТР-53 в Перми запустят 1 августа. Готовность участка трассы от Уинской до моста через речку Толжанку составляет 70%, заявил губернатор. Завершение строительства планируется на осень этого года. Новая дорога будет связана с проспектом Октябрят и улицей Сапфирной. Пермский краеведческий музей открыл клуб для подростков. Первая встреча клуба пройдет 22 июля. Итогом работы первой смены подросткового клуба станет акция, которую дети подготовят к программе Всероссийской ночи искусств 4 ноября в детском музейном центре. В Японии создали человеческий холодильник. Устройство похоже на торговый автомат, но внутри можно быстро охладиться. Температура держится на уровне плюс 15, а в зону головы и шеи подается воздух, охлажденный до плюс 5. Уже через 5 минут становится заметно прохладнее, а 10-минутное пребывание в кабине помогает облегчить симптомы теплового удара. Кабина в первую очередь предназначена для работников, которые трудятся в офисах в жару. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 75 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустем Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый. В течение дня плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: В Перми 8 часов и 10 минут. Вы слушаете Радио Альфа. С вами Ирина Плотникова. Всех рада приветствовать в этот очередной летний день. Между прочим, среда, а как мы помним, это маленькая пятница, так что настроение вам соответствующего. Через 2 минуты я расскажу, как складывается дорожная обстановка в Перми. И скоро в новостях со всего света от Кати Григорьевой узнаем, в чем секрет итальянских долгожителей.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
3: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
3: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30%. Уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
7: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: ИП Грикин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8090.
9: На радио «Альфа» дорожная сводка. Движение в городе плотное. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднение на Калинина от «Адмирала Ушакова» и далее по Светлогорской до западного обхода. Скопление транспорта на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. Трудности в центр Перми на Камском мосту.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа. И, думаю, часть слушателей согласится с мнением о том, что недоговоренность между людьми может в том числе привести к стрессовым ситуациям. А новые открытия ученых говорят о том, что умение справляться со стрессом влияет на продолжительность жизни. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Радио Альфа. Реклама.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
4: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый диван. Отличный повод чаще собираться с друзьями. Евразия. Героев Хасана, 56.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35-18+.
9: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Перми половина девятого на радио Альфа. Время новостей с кратким обзором Полина Попова.
1: Здравствуйте. Лукойл Пермнефтеоргсинтез подключился к ликвидации разлива нефти на Пермской речке Мулянке. Ожидается подкрепление из республики Коми. В Пермском крае продолжается спад уровня воды в реках. По состоянию на 21 июля паводковые воды отступили от 61 жилого дома и 61 приусадебного участка. Росстандарт разрабатывает технические требования и правила классификации питбайков и спортивных мотоциклов. Внимание к этому вопросу связано с тем, что он касается большого количества детей и подростков, отметили в Госдуме. Более 90% пермяков не считают свою зарплату соответствующей квалификации. Только 6% опрошенных жителей Пермского края считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации и не претендует на повышение вознаграждения. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Очередная летняя среда, и это значит, друзья, сегодня в 7 часов вечера от причала на Перми 1 в рейс отправится самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. И на этой неделе в «Невероятном вопросе» я разыгрываю пригласительные билеты на эту речную прогулку. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. «Невероятный вопрос» 12+, будем разгадывать после 9 утра. Пока в Перми, без 29.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Ах, в этом костюме, как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
8: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, в 37. Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке и получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года.
10: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Расскажу о дорожной обстановке в Перми. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Основные трудности на улице Адмирала Ушакова от Каляева и далее по Калинина до Светлогорской. Незначительные затруднения на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. Неспешные движения в центр города по Камскому мосту и Северной дамбе.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Золотые хиты, это радио Альфа. Всем бодрого продолжения утра. Плюс 23 градуса сейчас. В Перми днем плюс 28, плюс 30. У полотенечного искусства в календаре появилась собственная праздничная дата. О ней расскажет Катя Григорьева, спонсор всемирной истории на радио Альфа. ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа».
2: Oh, Father, tell me

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. Сегодня в техническом режиме открывается движение на улице Монастырской, а 1 августа планируют открыть тоже техническое движение на участке трассы от Уинской до Грибоедова. Больше новостей у Полины Поповой уже через 5 минут.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает, счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани. У Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь, Васильева, 5/6.
8: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: Перим, улица Ленина, 72Б, Огрин 106, 594, 783, 57.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, Огрин 120, 77, 200, 166, 453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио Альфа.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: Перми 9 часов и 2 минуты с новостями на Радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Закон о регулировании криптовалют принят. Основные положения вступят в силу 1 сентября. Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Криптоактивы признаются имуществом и получают статус валютных ценностей. Но свободно расплачиваться ими на территории России нельзя. Для покупки активов за рубежом и вывода их за границу нужно будет обязательное уведомление налоговой. Обычно россияне смогут приобрести криптовалюту. Наиболее ликвидные виды монет, их определит ЦБ, на сумму не выше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Криптообменники для конвертации активов в рубли станут законным инструментом, а сервисы по обмену крипты появятся в банковских приложениях. В Пермском крае в первом полугодии этого года на продажу выставлено 40 квартир должников. Это на 66% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Средняя цена продажи составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. В ходе торгов начальная цена поднималась слабо, в среднем на 6%. Нынешний скачок продаж эксперты связывают с ростом исполнительного производства по ипотечным кредитам. В ходе этой процедуры залоговые ипотечные квартиры передаются на торги. Диалоги пользователей с нейросетью DeepSeek нашли в открытом доступе. По специальному запросу в Google можно найти чужие переписки с китайским ИИ-сервисом, в том числе русскоязычных пользователей, проверили ТАСС. Видны темы обращения, вопросы и ответы бота. Разлив рек в Пермском крае заметен на снимках из космоса. Паводок в Октябрьском и Уинском районах Пермского края зафиксировали камеры спутника. Установившая малооблачная погода позволила получить хорошие снимки реки Ирень. Максимальный уровень затопления отмечается в селе Ишимово и ниже него, где ширина затопленной поймы достигала 600-700 метров, сообщают в ГИС-центре Классического университета. В зоне затопления оказались не менее 48 домов в селе Ишимово. Территория сейчас освободилась от воды, но контуры той части, которая была затоплена, хорошо видны на снимке. Летний дождевой паводок в Октябрьском районе по своей аномальности и по величине ущерба можно считать самым серьезным в Пермском крае в 21 веке. Вода размыла сразу несколько плотин небольших прудов и подтопила дома, сообщает интернет-газета «Текст». Доллар сегодня 78.55, евро 89.75. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина», Пермь. Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми

0: и сейчас плюс 24 градуса. В течение дня малооблачно, без осадков, ветер северо-западный слабый. Температурный максимум до плюс 30.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
1: Клиника Фомина. Мы поможем родиться вашей мечте.
3: Доказательная медицина и высокие технологии.
1: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
3: Клиника Фомина. Ребенок будет.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: В Перми 9 часов и 10 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Всем доброго утра и отличного старта нового рабочего дня. Прямо сразу добавим больше красок и радости. Каким образом, спросите вы? Да, конечно, разгадывая невероятный вопрос. На кону пригласительная на речную прогулку в стиле 90-х от Радио Альфа. Все лето речной трамвайчик отправляется в рейс по средам в 19:00. Итак, на сегодня невероятный вопрос звучит следующим образом. Тем, кому от 20 до 35 лет, делают это гораздо чаще, чем те, кому за 40. И вариантов этого занятия у них намного больше, чем многие современные молодые люди увлекаются. Жду ваши варианты. Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Тем, кому от 20 до 35 лет, делают это гораздо чаще, чем те, кому за 40. И вариантов этого занятия у молодых намного больше, чем многие современные молодые люди занимаются, увлекаются. Звоните 257-0107.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
0: На Радио Альфа дорожная информация. Сервис Яндекс.Карты оценивает обстановку в 6 баллов. На Якутской почти 40-минутный затор от 1-й Красноборской и далее по Спешилово до маршала Жукова. На Ветлужской пробка от генерала Наумова и далее по Докучаева до Транспортной. На Адмирала Ушакова от Каляева и далее по Калинина до Светлогорской. Небольшие затруднения на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского, на Монастырской от Осинской до Попова. В центр города сложности на Камском мосту и Северной Дамбе.
6: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. Прожив не один десяток лет, некоторые люди эти предсказания считают скорее иллюзорными, но все-таки все равно слушают подсказки звезд, потому что они иной раз помогают нам понять, чего же мы хотим на самом деле. Как на сегодня расположили звезды, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит силы времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
1: Радио Альфа.
0: 9:20 в городе. Всем доброго утра. На радио Альфа невероятный вопрос. Те, кому от 20 до 35 лет, делают это гораздо чаще, чем те, кому за 40. И причем вариантов вот этого занятия у них намного больше. Выясняем, чем многие современные молодые люди увлекаются. 257-0107, звонок есть. Радио Альфа, доброе утро.
4: Доброе утро. Возможно, спортом?
0: Возможно. Вы увлекаетесь?
4: Нет, мне уже не 20.
0: Ну, желаю вам все-таки активностей. Это полезно для здоровья. Это не спорт. Есть еще мысли?
4: Возможно, компьютерные игры?
0: Не компьютерные игры.
4: Неужели сериалы?
0: Нет, не сериалы.
4: Ну, тогда, возможно, прогулки на велосипеде?
0: Тоже не подходит.
4: Неужели умение делать комплименты?
0: Я была бы рада, если бы это был верный ответ. Версия невероятная, но нет, мимо.
4: Может быть, любят готовить?
0: У вас там рецепты? Просто кладезь какой-то, идей.
4: Да, конечно. Очень хочется выиграть.
0: Понятно, ваше стремление. Приготовление пищи тоже не подходит.
4: Тогда, возможно, делать макияж профессиональный.
0: Нет, давайте не будем разделять, да, вот молодые люди от 20 до 35 лет, это и девочки, и мальчики, и барышни, и женщины, и мужчины. Так
4: ну,
0: что...
4: кстати, сейчас молодежь увлекается этим, даже мальчики, я хочу сказать.
0: Макияж наносит?
4: Да.
0: Оставим это в стороне, в макияж не подходит.
4: Ладно, будем думать.
0: Спасибо, думайте. Сколько сразу, да, вариантов, которые можно отсечь? Еще звонок.
5: Доброе утро. Может, виды спорта, хобби?
0: Не виды спорта.
5: Понял, спасибо.
0: Спасибо вам. Чем многие современные люди увлекаются, это те, кому от 20 до 35 лет, а вот те, кому за 40, этим занимаются реже. Радио Альфа, доброе утро.
4: Здравствуйте еще раз. Возможно, читают книги?
0: Не про книги. Мне кажется, те, кому за 40, наоборот, чаще читают, чем те, кому от 20 до 35.
4: Ну, тогда, возможно, ведут активность в соцсети, размещают какие-то рилсы, там, не знаю, сторисы.
0: Ну, это как будто бы даже и неудивительно.
4: То есть это как бы не из разряда
0: невероятного. Да-да-да, к невероятному, к невероятной версии это не подходит.
4: Ну, возможно, чаще сидят дома, чем куда-то ходят.
0: Домоседы! От 20 до 35?
4: Да?
0: Ну, не знаю, не знаю. Как-то это странно, мне кажется.
4: Невероятно.
0: Невероятно, но странно. Это не домоседство.
4: Что еще придумать-то?
0: Ну, давайте, может быть, какие-то другие мысли людей вас натолкнут на верный вариант. Удачи! Те, кому от 20 до 35 лет, делают это гораздо чаще, чем те, кому за 40. И вариантов этого занятия у молодых намного больше. Чем же многие современные молодые люди увлекаются? Звоните 257-0107.

0: Друзья, список полезных свойств этого бодрящего напитка пополнился новым пунктом. Я думаю, кофеманы будут ликовать. Слово Кате Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
1: Радио Альфа.
0: Желаю всем бодрого здравия. 9:28 в Перми. Мы возвращаемся к невероятному вопросу. Те, кому от 20 до 35 лет, делают это гораздо чаще, чем те, кому за 40. Вот чем же многие молодые люди увлекаются, причем вариантов этого занятия у них много. 2-5-7-0-1-0-7. Звонок есть. Доброе утро.
4: Доброе утро. Может указывать доставку еды, продуктов.
0: Интересная идея, но не туда.
4: Может, заниматься саморазвитием, учеба, курсы.
0: Хотя, знаете, мне кажется, вот когда уже за 40, больше времени как будто для себя можно выделить. Саморазвитие не подходит. Еще звонок. Радио Альфа, доброе утро.
5: Доброе утро. Возможно, ходят на свидание.
0: Ну, это неудивительно.
5: Согласен.
0: От 20 до 35.
5: Самое то.
0: Да, да. Невероятный вопрос у нас, так что какую-то версию хочется тоже невероятную услышать. Есть еще идеи?
5: Нет, наверное.
0: Думаете,
5: путешествуют.
0: Путешествуют, может быть, но не туда.
5: Спасибо.
0: Спасибо вам. 2-5-7-0-1-0-7, еще звонок.
4: Доброе утро. А может, ходят на свидание, знакомятся?
0: Понятно.
4: С друзьями. Да.
0: Понимаю, в каком направлении размышляете, но нет. Уже огромное количество самых разных вариантов прозвучало. Давайте дам направление, в котором размышлять. Это один из способов досуга. То, чем люди от 20 до 35 лет занимаются гораздо чаще, чем те, кому за 40. Звоните 257-0107.
6: Реклама.
7: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
8: Брехня.
7: Серега, покажи.
9: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
10: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
11: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
10: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
11: Сайт домострой.шоп.
12: ООО «Амбросок», Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
13: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
14: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
15: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд», Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.
16: Где владелец
6: владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары. Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
8: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Если бы одного желания достичь победы было достаточно, жизнь, наверное, была бы похожа на сказку. Но все-таки усердие, старание и удовольствие от рабочего процесса тоже важная составляющая. Всем хорошего продолжения утра. Вы слушаете «Радио Альфа» с кратким обзором новостей. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми точную площадь загрязнения рек Мулянка и Пыш определят при помощи беспилотников. Как сообщает Минприроды, ситуация осложняется тем, что разлив нефтепродуктов произошел во время дождевого паводка при высоком уровне воды. Сейчас уровень воды снижается, и нефть остается на берегах. Въезд на Красавинский мост со стороны Закамска полностью перекрыт из-за ДТП с легковушкой и фурой. Очевидцы говорят, что мост стоит намертво, и колонна машин не двигается. Пробка растянулась уже на 5 километров, сообщает 59.ру. С 24 по 26 июля в Закамске пройдет фестиваль «Причал». В программе концерты, активности, обед в заводской столовой. При хорошей погоде пройдет шоу с участием заводских кранов. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
0: В Перми 9 часов и 38 минут. Мы продолжаем поиски ответа на невероятные вопросы. И сегодня выясняем, чем многие современные молодые люди, это те, кому от 20 до 35 лет, увлекаются. Причем вариантов этого занятия у них намного больше, чем тем, кому за 40. Даже уже подсказку дала, что это один из способов досуга. 257-0107. Телефон в студии. Радио «Альфа». Есть звонок. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Может быть, это настольные игры?
0: Это после подсказки вы так решили, вот такой вариант?
4: Да, я давно так решила, дозвониться не могла.
0: Понятно. Ну, а что вы думаете, те, кому за 40 в настольные игры не играют?
4: Играют, но сейчас появилось очень много новых интересных игр, и постоянно добавляются какие-то.
0: Ну, например, какие?
4: Ну, тоже ходилки, только они какие-то усложненные.
0: Угу. Ну, а если кому за 40, они во что могут играть? Они могут вообще играть в настольные игры, как вы думаете?
4: Да, конечно, могут. Просто мы играем в какие-нибудь старые, которые давно известны с детства. А у молодежи они какие-то новые.
0: Шашки и шахматы вы играете периодически?
4: Ну, да.
0: Здорово. Кроссворды разгадываете?
4: Кроссворды, пожалуй, нет.
0: Ну вот у старшего поколения обычно вот эти развлечения, настольные шахматы, шашки, кроссворды, а у молодежи еще и монополия, и маджонг, и покер, и интеллектуальные настольные игры. Вот верный ответ, я вас поздравляю!
4: Замечательно.
0: Здорово, что удалось-таки вам дозвониться. Получаете вы в подарок два пригласительных на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Давайте знакомиться, как зовут?
4: Меня зовут Татьяна. А я звоню с микрорайона Крохолевка. Привет мужу, привет детям, привет всем-всем-всем, кто меня узнал.
0: Отлично, желаю вам оптимистичного настроения, вот такого. Делитесь с окружающими. Удачи вам и еще раз поздравляю с победой. Новый невероятный вопрос на Радио Альфа будем разгадывать завтра после 9 утра.
2: Радио Альфа.

0: реклама.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
0: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 10 авто в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: 0+.
10: Смотри, какой же них костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
11: А тебе-то зачем?
10: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
12: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
13: Без 15:10 в Перми на радио «Альфа» дорожная сводка. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сохраняются трудности на Ветлужской, от Заречной и далее по Докучаево до Транспортной. Почти целый час придется потратить, чтобы попытаться проехать. Получасовая пробка на Якутской от Первой Красноборской и далее по Спешилово до маршала Жукова. Небольшие трудности на Монастырской, от Компроса до Попова, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. В центр города трудности на Камском мосту.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И я, конечно, понимаю негодование некоторых слушателей по поводу того, что пропадает из эфира любимая музыка, но это не только радио Альфа и другие станции. Дело в том, что на вышке, где находятся передатчики, проводятся технические работы. Так что давайте онлайн alfa.fm.ru, там мы без перерывов. Через минуту вернемся к музыке Радио Альфа, а прямо сейчас страничка всемирной истории, спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: 9:57 в городе. Вы слушаете Радио Альфа. На полном серьезе депутаты предложили переименовать гамбургеры в России в кокошники, ну или, например, в котлетники и даже ленинградские бутерброды. Цель проста – популяризация русской культуры. Больше новостей у Полины Поповой через 3 минуты. Пока инструментальная музыка, спонсор ИП Старикова Анна Олеговна, питомник Анютины Глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины Глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Бердыев. Саммит пройдет 14-15 декабря в Майами. По словам дипломата, Дональд Трамп неоднократно говорил, что участие российского президента было бы полезным. Аналогичный сигнал поступил и от команды американской Шерпы. Бердыев назвал приглашение России рациональной логикой, поскольку без нее невозможно справиться с мировыми рисками и кризисами. Сотовые операторы начали повышать тарифы. Информация появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленном части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 13%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляции и изменением экономической ситуации, пишет «Известия». В Перми точную площадь загрязнения Мулянки и Пыш определят при помощи беспилотников. Как сообщает Минприроды, ситуация осложняется тем, что разлив нефтепродуктов произошел во время дождевого паводка при высоком уровне воды. Сейчас уровень воды снижается, нефть остается на берегах. Роспотребнадзор возьмет пробы грунта. На берегах пострадавших рек ранее специалисты проверили воздух. Превышений по вредным веществам не зафиксировано. Решено вести постоянный мониторинг состояния воздуха, сообщает Минприроды. Зампредседателя правительства Пермского края Дмитрий Беланович рекомендовал руководству «Лукойл Пермнефтьоргсинтез» привлечь больше сил и средств для ускорения ликвидации последствий загрязнения. Японская компания Nissi Foods после 5 лет разработок выпустила лапшу быстрого приготовления, которую достаточно залить холодной водой. И через 5 минут блюдо готово. Секрет в особой технологии холодного восстановления. Благодаря ей лапша получается упругой и гладкой, как после кипятка. В линейке пока 2 вкуса. Острый кимчи с насыщенным куриным бульоном и более мягкий курица с соленым лимоном. Лапша появится в продаже 20 июля. Это пока все новости. Доллар сегодня 78.55, евро 89.75. Полина Попова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Днем плюс 28, плюс 30 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 25.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. Доброго утра всем. Среда набирает обороты. 22 июля на календаре. Желаю вам удачи и прекрасного настроения. Скоро вернемся к музыке радио Альфа, а прямо сейчас узнаем, каким образом на российских дорогах этих автомобилей становится все больше и больше.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
6: Ай, в этом костюме как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнс Луке.
10: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
11: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
12: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
11: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
13: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
14: Телефон 236-64-77.
15: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
16: Лето в разгаре, и Мебелёва дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелёво. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
17: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, действия и порядки, и получения в мире нам цены Мебелёво. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
18: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
19: Телефон рекламной службы 259-17-00.
20: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. Ученые говорят, что уже сейчас люди могут жить до 120 лет. Есть, конечно, некоторые пункты, которые надо соблюдать. Во-первых, это разумное питание, объем естественных движений и, в-третьих, важная наука, которую следует перенимать у стран, где много долгожителей. Это мировоззрение. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Радио Альфа. We'll be right back.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Половина одиннадцатого в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня 22 июля. О событиях к этой минуте коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Александр Новак, вице-премьер, сообщил о частичной стабилизации топливного рынка в России. После принятых мер, таких как запрет экспорта нефтепродуктов и увеличение импорта, снимаются ограничения на отпуск бензина на АЗС, что снижает очереди, отметил Новак. В Перми продолжается строительство участка трассы ТР-53 от улицы Уинской до моста через речку Толжанку. Готовность объекта составляет 70%. Техническое движение по новому участку откроют 1 августа. В Перми отдел полиции по Ленинскому району на Екатеринской, 44, закрылся на ремонт. Как пишет в Курсе.ру, посетителей перенаправляют в Свердловский и Мотовилихинский районы Перми. Роман 1984 снова в лидерах продаж в России. Антиутопия за прошедшее полугодие в Читай-городе заняла 3-е место по популярности среди всех книг и 2-е в сегменте художественной литературы, сообщают ведомости. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северо-западный слабый. Днем +28, +30 градусов, сейчас в Перми +25.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: В каморке

0: остается на 104.1 FM с утра и до вечера, конечно, не пропустит специальный сигнал игры «Охота на отдых». Кстати, первый на сегодня на Радио Альфа уже прозвучал. Напомню, чтобы стать участником «Охоты на отдых» на Радио Альфа, ловите специальный сигнал, отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа, и вы в игре 12+. Уже в эту пятницу узнаем имя счастливчика, которому достанется сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Финал 24 июля в 15:10. Победителя из списка участников мы будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович» на правах рекламы. Уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики и уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. Зеленина в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП Григин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. Сегодня полотенечное искусство отмечает собственный праздник. Подробности у Кати Григорьевой, спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Реклама.
1: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
0: Радио «Альфа».

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: 11:02 в Перми с новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Владимир Путин накануне продлил безвизовый въезд для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. В Перми техническое движение по новому участку ТР-53 запустят 1 августа. Готовность участка трассы от Туинской до моста через речку Таложанку составляет 70%, заявил губернатор Дмитрий Махонин. Завершение строительства планируется на осень этого года. Новая дорога будет связана с проспектом Октября и улицей Сапфирной. Пермский краеведческий музей открыл клуб для подростков. Первая встреча клуба пройдет 22 июля. Итогом работы первой смены подросткового клуба станет акция, которую дети подготовят к программе Всероссийской ночи искусств 4 ноября в детском музейном центре. На юбилейном фестивале «Причал» выступит российская группа «Калинов мост». Фестиваль «Причал» пройдет 24-26 июля в пятый раз в Перми. Он будет посвящен 85-летию Кировского района и 95-летию судостроительного завода. В музыкальной программе юбилейного «Причала» также примут участие популярные пермские группы. Это «Смирные друзья», ансамбль «Воскресенье», камерный оркестр «Орфей» и другие. Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии сыграет главную роль в кино. Лента «Отец, еще отец» расскажет о московском учителе, который соглашается поставить провальный спектакль в Ельце и закопать местный театр, чтобы закрыть ипотеку. Проблема в том, что худрук этого театра – его родной отец, которого он никогда не знал. Главную роль в фильме сыграет Данила Козловский. На этом пока все новости. Доллар сегодня 78.55, евро 89.75. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустем Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер северо-западный слабый, в течение дня плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Альфа.

0: Хули-мули на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. И чтобы оставаться с нами на одной волне, друзья, в ближайшие две недели рекомендовала бы я слушать нас онлайн на alfa.fm.ru ввиду проведения технических работ на передающей станции. С вами Ирина Плотникова. Далее в нашей компании Queen, Паде и Мурат Салман. И через пару минут на Радио Альфа. Группа «Мечтать».
1: Реклама.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и Пепликова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
3: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
2: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
3: Сайт домострой.шоп.
4: О, Мрозок, Пермь. ОГРН 117-595-80-21-403.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Полина Гагарина на Радио Альфа. Впереди Леони и Скотт Кэллом. Пока новости о главных событиях коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Лукойл Пермнефтеоргсинтез подключился к ликвидации разлива нефти на Пермской речке. Ожидается подкрепление из Республики Коми. Росстандарт разрабатывает технические требования и правила классификации питбайков и спортивных мотоциклов. Внимание к этому вопросу связано с тем, что он касается большого количества детей и подростков, отметили в Госдуме. Более 90% пермяков не считают свою зарплату соответствующей квалификации. Только 6% опрошенных жителей Пермского края считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации и не претендует на повышение вознаграждения. Всероссийскую летнюю перепись птиц проведут с 8 по 16 августа, в частности, воробьев. Последний раз акция проходила в феврале. Тогда в Пермском крае насчитали 6800 особей. В начале августа воробьи уже выводят два потомства и свободно передвигаются семьями по округе. Орнитологи уделят внимание поиску птиц с необычной окраской и гибридов, а также оценят, насколько далеко они проникли в городскую застройку для выведения потомства. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Global DJs на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Друзья, уже в эту пятницу собираем слушателей и всех, кто любит весело и танцевально проводить время на вечеринке Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00 в эту пятницу, 18+. А в конкурсе «Счастливый номер» еще до конца этой недели по будням разыгрываем пригласительные на вечеринку. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте СМС-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1, а затем слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Желаю вам удачи и прекрасного рабочего настроения. Впереди золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. Нас ждут Хозиер, Аэросмит и через пару минут на Радио Альфа Bad Boys Blue.
1: Реклама. Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
5: А тебе-то зачем?
4: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
6: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
9: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 11.59. С новостями к этой минуте Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Краснодаре произошел крупный пожар на складе «Вайлдберрис» после атаки БПЛА. Возгорание произошло в ночь на 22 июля. Пострадали 10 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Атаке также подвергся логистический центр в Невинномысске Ставропольского края. Основательница компании Татьяна Ким заявила, что целями украинских атак стало именно логистические центры «Вайлдберрис». В Перми остановлено поступление нефтепродуктов в речки Мулянка и Пыш. Как сообщает Минприроды, в зоне впадения реки Мулянка в Каму установлены боновые заграждения. Это исключает попадание нефтепродуктов в Каму. Работы по ликвидации разлива ведутся с пятницы. Удалось собрать около 70% пятна с поверхности воды. В Пермском крае в первом полугодии на продажу было выставлено 40 квартир должников. Это на 66% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, сообщает агентство «Долговой консультант». Средняя цена продажи составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. В ходе торгов начальная цена поднималась слабо, в среднем на 6%. Нынешний скачок продаж эксперты связывают с ростом исполнительного производства по ипотечным кредитам. В ходе этой процедуры залог Долговые ипотечные квартиры передаются на торги. С 22 июля в техническом режиме открылось движение по улице Монастырская в Перми по двум полосам из четырех. Одновременно закрылся участок Максима Горького для продолжения работ. С 22 июля на Пермь первую вернулись маршруты номер 3, 51, 71 с привычными большими автобусами. Временный маршрут 85 прекратил работу. Пермский молодежный театр в августе открывает 12-й сезон. На сцену вернутся самые популярные спектакли прошлого сезона «Море», «Три сестры», «Первая любовь». Главная премьера этого сезона – спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в постановке художественного руководителя Пермского молодежного театра Ильи Лямина. Еще одна важная премьера – это спектакль «Автофикшн. Мамы». Это честный и пронзительный разговор о материнстве, памяти и личных историях. В начале сентября театр проведет неделю Николая Калиды. В программе читки пьес самого Николая Калиды, а также показы спектаклей по пьесам его учеников. Пермский молодежный театр находится на улице Мира, 11, вход со двора. Доллар сегодня 78.55, евро 89.75. Полина Попова, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на «Радио Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов.

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Всю эту неделю Анна Романова рассказывает самые интересные факты о цветах в горячей десятке. И сегодня о таком цветке, который считается одним из самых многогранных и противоречивых символов в мировой культуре. Значение менялось в зависимости и от эпохи, от религии, и даже от цвета цветка. Горячая десятка Анны Романовой ждет нас, а через 2 минуты на Радио Альфа. Виагра.
1: Реклама.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35 18+.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
8: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: Из года в год исследователи подтверждают, самыми популярными и любимыми цветами у прекрасной половины человечества остаются розы. Хотя смотришь на это многообразие букетов, которые создают флористы, и кажется, что все красиво и все хочется. Цветочную тему на радио «Альфа» продолжит Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе. Интуиция подсказывает.

0: Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипс. Гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы, шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Легендарный хит — это «Статус-кво» на радио «Альфа» 104.1 FM. И слушайте нас без перерывов онлайн на alfa.fm.ru. Половина первого в Перми с кратким обзором новостей. Полина Попова.
1: Здравствуйте. С начала этого года к судебным приставам в Пермском крае поступило около 600 жалоб на работу коллекторских, микрофинансовых и кредитных организаций. За полгода специалисты рассмотрели почти 40 административных дел и назначили штрафы на общую сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей. Чаще всего нарушения были связаны с общением с третьими лицами, психологическим давлением, введением должников в заблуждение. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призвана повысить доступность спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишет российская газета. Обнародована программа 25-го фестиваля «Зов Пармы». Этноландшафтный фестиваль пройдет в окрестностях Чердыни с 24 по 26 июля. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми малооблачно. Осадков не ожидается, ветер северо-западный слабый. В течение дня плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Серж Диван, ты Хэдли на радио Альфа. Это танцевальный хит напомнил мне о том, что уже сегодня в 19.00 в рейс отправится самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Танцевально-развлекательная программа, конечно, с самыми яркими эмоциями и подарками. Если вы еще не запланировали свой вечер, милости просим, до встречи в 19.00 на борту прогулочного теплохода. Вы слушаете «Радио Альфа», далее без перерыва Робби Уильямс, Брайан Адамс и Мадонна. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Гринь Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи. Для бани и сауны. По дереву и металлу. Для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
9: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика в 37.
10: Подробности об организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
11: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
12: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 13 часов в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба вынесла 38 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ФАС проверяет, как компании устанавливают цены на топливо для независимых автозаправок и сельхозпроизводителей. В качестве примера в службе привели ситуацию в Удмуртии. Региональное управление выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях компании, которая изменила цены на дизельное топливо для аграриев. Поставщику выдали предупреждение и потребовали снизить стоимость до экономически обоснованного уровня. Число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года превысило 1 миллион человек. Об этом сообщили ТАСС в Миноборнауке. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания продолжается, число поступающих будет расти. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год заметно выросли. В июле показатель поднялся почти до 15% против 12 месяцев ранее. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном по заказу Центробанка. При этом официальная инфляция к середине июля составила 5,5% в годовом выражении. В июне ее замедление позволило Центробанку снизить ключевую ставку. Регулятор допускает дальнейшее снижение, однако подчеркивает, что высокие ожидания россиян по росту цен остаются одним из факторов, которые необходимо учитывать. В Пермском крае более чем в два раза вырос спрос на съемку венчания. Наибольшей популярностью пользуются отдельные фотосессии жениха и невесты, а также официальные регистрации брака, сообщает новый компаньон со ссылкой на исследование Авито услуг. Также летом на 72% вырос спрос на детские фотосессии, на 67% стали чаще фотографироваться во время выписки из роддома. Фотосъемку последнего звонка в школах и выпускных стали заказывать намного чаще. Клиенты теперь в 5 раз чаще заказывают съемку вертикальных видео для соцсетей и 3D-ролики. Употребление до 400 мл кофе в день не приводит к развитию нарушения сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. К такому выводу пришли ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца. Они проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы крови.

0: Фриболок. 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Плюс 18 ночью, завтра днем плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Реклама.
2: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Фрибологе сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Фриболок». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».
6: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
5: На радио «Альфа» пять песен о любви.
0: Как известно, от песни веселой на сердце становится легко. А дневная романтик-коллекция – это целая гамма самых разных эмоций. Пусть они будут только положительными. Только музыка в ближайшие 20 минут на радио «Альфа». Сегодня с нами Рея, Глен Медейрос. Послушаем «Елку». Впереди «Энигма» и «Реймон» открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О, стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
4: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
7: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные. Стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: А ведь не так активно, например, как сегодня. Солнечные лучи будут золотить наш город завтра. Малооблачно сегодня в течение дня и до плюс 30 градусов. О погоде на завтра после новостей с кратким обзором на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Американская страна, которая примет саммит G20 в Майами в декабре, передает сигнал о желании видеть президента России Владимира Путина на встрече лидеров. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. Минпромторг рассматривает возможность распространить российскую полку после запуска механизма на детские товары. Об этом РИА Новости рассказал замглавы министерства Иван Куликов. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч новых кредитных карт. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но на 4% меньше майского уровня. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В четверг, 23 июля, в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 28-30.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: думаю, к этому моменту болельщики аргентинской сборной по футболу уже отошли от проигрыша команды на чемпионате мира. Зато Испания во второй раз в истории завоевала этот громкий титул. И, кстати, в Испании, а также в Марокко и Португалии состоятся основные матчи следующего чемпионата мира по футболу, который состоится в 2030 году. Сегодня 22 июля, среда – это маленькая пятница, настроение соответствующего. Далее на радио «Альфа» золотая коллекция, главные хиты минувших десятилетий. Нас ждут Анастейша, Элтон Джон и Адриана Челентано.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
6: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
14: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко. Избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
17: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 2 часа дня с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Возможное появление военных стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Европе обсуждают вполне конкретные планы по отправке иностранных военных, в том числе как один из вариантов гарантии безопасности для Украины. В Кремле подчеркивают, что Москва не может согласиться с присутствием войск НАТО на украинской территории. Так Песков прокомментировал сообщение о том, что учения так называемой «коалиции желающих» в Польше могут быть связаны с подготовкой возможного ввода контингента. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который меняет правила контроля за производителями лекарств. Об этом пишет парламентская газета. В случае, если появится информация, что препарат может навредить здоровью, внеплановую проверку компании должны будут провести в течение 72 часов. Сейчас такой порядок действует только для аптек. Если специалисты найдут серьезные нарушения, лицензию производителя могут приостановить на срок до 120 дней. Это позволит быстрее остановить выпуск опасного препарата. Если компания не устранит нарушения, действие лицензии и сертификата прекратят. Все дети, которые не смогли приехать в Артек в текущую смену, получат свои места в приоритетном порядке после возобновления работы центра. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, инфраструктура лагеря готова принять детей, как только позволит ситуация. Смены ранее отменили из-за угроз безопасности, а также проблем с транспортным сообщением и инфраструктурой в Крыму. Сервис «Суперджоп» провел опрос и выяснил, готовы ли пермяки вести переговоры с руководством о повышении зарплаты. 6% пермяков считают, что их текущая зарплата соответствует квалификации и не претендуют на большее. 23% уже инициировали переговоры об увеличении оклада. Еще 24% готовы просить повышения в ближайшее время. Каждый пятый заявил, что прибавки к зарплате просить не будет. Треть опрошенных россиян признали, что ходят в наушниках по много часов. Они слушают в них музыку. Россияне отметили, что наушники нужны им для работы. Многие используют их в транспорте, чтобы скоротать время в дороге, а потом еще и дома, чтобы не беспокоить музыкой, фильмом, сериалом или звуками онлайн-игр остальных домочадцев. Респонденты также рассказали, что любят гулять в наушниках, чтобы их не отвлекал шум улиц. Медики же отмечают, что без вреда для слуха можно использовать беспроводные наушники не более 40 минут в день. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» и Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, плюс 18. Предстоящей ночью, завтра днем до плюс 30.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Мэдисон Марс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Друзья, на этой неделе завершает работу фестивальный городок на Эспланаде. Пока у вас еще есть возможность побывать на самых разных фестивальных площадках. А 25 июля в 8 часов вечера на сцене фестивального городка выступит известный исполнитель и автор песен Петр Налич. А чтобы организовать свой досуг, совсем не обязательно дожидаться выходных. Уже сегодня, в среду в 19:00, в рейс отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. До встречи всем, кто планирует покататься на теплоходе. Вы слушаете радио Альфа. Далее без перерыва Пинк, Майкл Джексон. Послушаем Алекса Уоррена, и через пару минут с нами Сплин.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнс Луке.
6: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
9: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
10: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
11: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: 0+.
13: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
14: А тебе-то зачем?
13: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
15: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Это на радио Альфа музыка, которую мы любим. Половина третьего в городе. С новостями коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Объем поставок беспилотников войска по сравнению с прошлым годом вырос более чем в два раза. Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко, передает Интерфакс. Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планирует внедрять постепенно до 30-го года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Сейчас по закону к молодежи относят граждан до 35 лет включительно. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 29. Завтра, 23 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 18, завтра днем плюс 28, плюс 30.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, ДДТ на радио Альфа, 104.1 FM. И особенно актуально в эти дни слушать нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Там же вы можете почитать подробности наших конкурсов. Напомню, до конца этой недели счастливый номер 12+. После 5 вечера Дима Рожков разыгрывает пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа, которая состоится уже в эту пятницу в «Руки вверх» баре. По сигналу Димы Рожкова отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1 и слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. 14:41 в городе, далее на радио Альфа. Золотая коллекция, яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Дэвид Червит, Тен Шарп и Лейтбэк.
1: Реклама. Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: На одну курицу весом где-то...
2: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в СПА. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 3 часа дня. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. По его словам, участие президента показывает, какое значение Москва придает экономическим отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и сотрудничеству с Китаем. Главными темами встречи станут открытость рынков, развитие технологий, укрепление связи между экономиками региона. Госдума приняла закон о страховании средств на электронных кошельках. Сейчас такие деньги не входят в систему защиты вкладов, однако после вступления новых правил в силу их приравняют к средствам на банковских счетах, пишет «Коммерсант». Возмещение до 1 миллиона 400 тысяч рублей смогут получить клиенты, которые заключили с банком договор и прошли идентификацию. При банкротстве кредитной организации долги по электронным кошелькам будут возвращать физлицам в первую очередь. Минпросвещение опубликовало списки литературы для комплектования школьных библиотек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В перечни вошли произведения из федеральных образовательных программ, книги для внеклассного чтения, а также современная литература патриотической направленности. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, новые списки помогут знакомить школьников с наследием русской литературы. Развивать интерес к чтению станут ориентиром для учителей и родителей. Перечни уже направили во все регионы. Сразу несколько школ Пермского края возобновят практику советских школ по оценке поведения учащихся. В Перми к эксперименту присоединятся 4 образовательных учреждения. В тестовом режиме с 1 сентября оценки за поведение начнут ставить в школах номер 77, 96 и 127 и предметно-языковой школе «Дуплекс». Отметки получат учащиеся со 2 по 8 классы. Поведение педагоги начнут оценивать по 3-уровневой системе – образцовое, допустимое и недопустимое. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 60%. Фотоаппаратов Polaroid на 80%, а в крупных городах и вовсе в разы, пишет «Известия». Для молодежи физический накопитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит вполне закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию, считают эксперты. Не менее уверенно, по стране распространяется и мода на винил. В регионы в разы выросли продажи проигрывателей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В четверг, 23 июля, в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 28-30.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: Охота на отдых.
1: Весь июль мы разыгрываем сертификаты на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Напомню, итоги подводим по пятницам в июле, а в течение недели набираем участников-финалистов. Как стать участником игры «Охота на отдых»? Слушайте внимательно радио «Альфа» и как только прозвучит специальный сигнал, отправляйте смайлик «Домик» в «Макс» радио «Альфа» и вы в игре 12+. Номер «Макс» 8-906-3-8-104-1. И, пожалуйста, вместе с домиком пишите свой номер телефона. 24 июля в 15:10 победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Партнер конкурса ИП «Михалев» Александр Владимирович. На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. Зеленина в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
0: Охота на отдых.
2: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
3: Домодом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
6: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
5: «Домострой». Пермь Николая Островского, 75.
6: Сайт домострой.шоп.
7: О, Мбросок, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
8: Выбор огромный. А он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
9: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
10: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
11: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа, Ace of Base, только что на 104.1 FM. Далее Клен Карусела, а сию секунду новости с кратким обзором. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Глава ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию, сообщает «Политика». По данным издания, это произойдет до конца года. Поездка может состояться 15 октября. Патель планирует посетить Москву и Санкт-Петербург. Работы на нефтеперерабатывающих заводах Сибири отложили до осени, чтобы летом сохранить необходимые объемы топлива на внутреннем рынке. Об этом говорится в июльском докладе Банка России. В России продолжает расти рынок автомобилей с пробегом. В июне перепродали почти 508 тысяч машин. Это на 9% больше, чем год назад. Особенно заметно вырос спрос на Volkswagen и Honda. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В четверг, 23 июля, в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 28-30.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Удары беспилотных летательных аппаратов по логистическим хабам Wildberries вызвали обеспокоенность у крупнейших российских поставщиков продуктов питания, сообщает Bloomberg. X5 Group, управляющая сетью из 30 тысяч супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток», а также сеть «Лента», изучает возможность перестройки логистики в связи с угрозой беспилотников. Об этом агентству заявили топ-менеджеры компании. Продовольственные ритейлеры хотят уменьшить риск перебоев поставок. Для этого вместо строительства крупных логистических хабов они будут рассчитывать на более широкую сеть мелких региональных центров. Сотовые компании начали повышать тарифы, информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 15%. Оператор объясняет подорожание ростом расходов и инфляцией, изменением экономической ситуации, пишет «Известия». Минцифры вместе с ФАС внимательно следит за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. При подозрении на нарушение в части тарифообразования оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, сообщили РИА Новости в Миноборнауки. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу – до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. Этой осенью в Пермском крае «Озон» запускает логистический центр площадью 40 тысяч квадратных метров для обработки крупногабаритных товаров. Как сообщили в пресс-службе компании, ввод объекта в эксплуатацию позволит сократить сроки доставки заказов, в том числе в малые города и отдаленные населенные пункты, а также создать в регионе дополнительные рабочие места. На базе логистического центра предусматривается полный цикл складской обработки заказов, включающий приемку, комплектацию и последующую передачу курьерским службам. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла «1984» снова оказался среди самых продаваемых книг в России. Как пишут «Ведомости», по итогам первого полугодия произведение заняло второе место среди художественной литературы. Выше оказался только роман японского писателя Генки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Ранее книга Оруэлла уже поднималась на верхние строчки рейтингов продаж с 20 по 22 годы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
4: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд», Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Власти России определили новую схему распределения топлива, которая фактически закрепляет приоритет госструктур, оставляя независимые автозаправочные станции и простых автомобилистов в конце списка, сообщает Коммерсант. Удары ВСУ по логистическим комплексам Wildberries могут квалифицироваться как военное преступление. Об этом в комментарии ТАСС заявил представитель управления Верховного комиссара Всемирной организации по правам человека. Он подчеркнул, что обстоятельства атак необходимо расследовать. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца года. Как пишут известия, ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Четверг, 23 июля. Переменная облачность ожидается в Перми. Местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 18 градусов. Завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
7: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: На радио Альфа снова конкурс «Счастливый номер 12+». По будням по 24 июля разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем после 5 часов вечера, по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. И большая просьба писать еще свое имя. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забираете приз. На правах рекламы. 24 июля радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
4: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
5: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Госдума окончательно приняла закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через госуслуги. Сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем укажут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Новые правила помогут быстрее узнавать о займах, оформленных мошенниками на чужое имя. Закон вступит в силу 1 октября следующего года. В правительстве создали постоянный штаб по развитию цифровых платформ, сообщает пресс-служба Кабмина. В него войдут представители федеральных ведомств, которые отвечают за эту сферу. Штаб будет рассматривать предложения по регулированию платформенной экономики. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, правила должны успевать за развитием технологий и при этом не мешать отрасли расти. Новый закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября. Предварительно под его действие попадут 12 крупных цифровых площадок. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призвана повысить доступность спорта для детей. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишет российская газета. Напомню, что программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортивных школах, секциях и фоках, которые будут готовы участвовать в программе. В Пермском крае более чем в два раза вырос спрос на съемку венчания. Наибольшей популярностью пользуются отдельные фотосессии жениха и невесты, а также официальной регистрации брака, сообщает новый компаньон со ссылкой на исследование Авито-услуг. Также летом на 72% вырос спрос на детские фотосессии, на 67% стали чаще фотографироваться во время выписки из роддома. Фотосъемку последнего звонка в школах и выпускных стали заказывать намного чаще. Клиенты теперь в 5 раз чаще заказывают съемку вертикальных видео для соцсетей и 3D-ролики. Разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордных 203 тысяч рублей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За год разрыв в зарплатах увеличился на 11%. Аналитики полагают, что это связано с разницей в изначальном размере зарплат. Индексация на 10% для северных регионов дает прибавку почти в 25 тысяч рублей, а для жителей Кавказа менее 5 тысяч. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Начинается конкурс «Счастливый номер» на Радио Альфа. На кону у нас два пригласительных на вечеринку Радио Альфа в Руки Вверх баре. Чтобы испытать удачу, отправьте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. В сообщении обязательно напишите еще и свое имя. 8-906-3-8-104-1. Тот, кто сделает это пятым по счету, получит приз. Желаю удачи.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать.
3: Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обновляем.

0: разрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
1: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
5: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: На радио «Альфа» дорожная сводка. Движение в Перми плотное сейчас, на 5 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Соликамской улице от переезда до остановочного пункта Кислотный, на Стахановской от моста до Карпинского, на Пушкина 25 октября до Куйбышева, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов и на Компросе от Монастырской до Екатерининской.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» конкурс «Счастливый номер» проходит сейчас. Разыгрываем мы два билета на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре, который пройдет уже в ближайшую пятницу. Нужно было по условиям отправить СМС на специальный номер радио «Альфа» с фразой «Иду на вечеринку». И нужно было оказаться пятым. У Ольги это получилось. Последние четыре цифры ее номера – 1-7-6-3. Ольга, поздравляю. Достаются и вам тоже билеты на вечеринку. На правах рекламы. 24 июля в ближайшую пятницу радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. Завтра снова после 5 вечера пройдет конкурс «Счастливый номер» на радио «Альфа» 104.1 FM. Участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Альфа».

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
1: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: В этом костюме, как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнслуке.
9: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
10: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
11: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
10: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
11: Сайт домострой.шоп.
12: О, Мрозок, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
13: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ. Скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
14: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы в Кремле 27 июля. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники. Банк России в эту пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку. Она останется на уровне 14,25%. Такой прогноз делают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. При этом часть из них допускает и снижение, но с минимальным шагом до 14%. Спрос россиян на карьерных консультантов растет. Только в первом полугодии спрос на комплексное сопровождение поиска работы вырос примерно на 37%. Стоимость таких услуг начинается от 3000 рублей за одно обращение. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Четверг, 23 июля, переменная облачность ожидается в Перми, местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью до 18 градусов, завтра днем плюс 28-30. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков, сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели, тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов, десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Всю неделю по утрам в будни после 9 дарим пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» – это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
5: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kurt-ros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
7: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: Новая кровать. Отличный повод просыпаться без будильника. Евразия. Героев Хасана, 56.
13: Лето в разгаре. И Небелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Небелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
14: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки, получение в мильном центре Небелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
15: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
16: А тебе-то зачем?
15: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
17: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2 этаж. «Братья-джентльмены».
18: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
0: Смотрим снова, что на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено там сейчас движение. Самые крупные скопления транспорта на Спешилова, до Кучаева, до Картодрома, на Бродовском тракте, от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Стахановской от моста до Карпинского, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова, а также на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
7: Радио «Альфа», 104.1 FM.
19: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
20: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций. В Центробанке подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. В случае, если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтвердить законность операции, в том числе и для отправителей средств. Росавиация ограничила максимальную высоту полета в районе московских аэропортов. Как сообщает «Коммерсант», теперь это значение не должно превышать 4900 метров. Такие меры приняты из соображений безопасности. Интенсивность полетов вокруг Москвы будет ниже. Также в случае угрозы можно будет посадить самолет быстрее. Изменения были инициированы Минобороны в связи с участившимися атаками по столичному региону. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась почти на 8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Руспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Сервис «Суперджоп» провел опрос и выяснил, готовы ли пермики вести переговоры с руководством о повышении зарплаты. 6% пермяков считают, что их текущая зарплата соответствует квалификации и не претендуют на большее. 23% уже инициировали переговоры об увеличении оклада. Еще 24% готовы просить повышения. В ближайшее время каждый пятый заявил, что прибавки к зарплате просить не будет. Всероссийская летняя перепись воробьев пройдет в России с 8 по 16 августа. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая. Она отметила, что летний мониторинг отличается от зимнего. В теплое время года воробьи не собираются большими группами у кормушек, поэтому их сложнее заметить и посчитать. Во время акции специалисты также будут изучать распространение полевых воробьев в городах, а также обращать внимание на птиц с необычным окрасом и возможных гибридов. Последняя перепись проходила зимой. Тогда участники насчитали более 320 тысяч птиц. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Сатурнер-Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетиков, 37. Подробности о организаторе и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
4: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
8: Расскажу, какая обстановка на дорогах Перми сейчас. По данным Яндекс.Карт, затруднено там движение, на 6 баллов загружено. Самые крупные пробки на шоссе Космонавтов, от западного обхода до Хмелей, на Компросе от Краснова до Советской улицы, на Стахановской от моста до Карпинского, на Спешилово от маршала Жукова до Картодрома.
9: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Приятнейшего вам завершения очередного рабочего дня вместе с Радио Альфа, где всегда хорошая музыка. А чтобы лучше работалось, не надо забывать полноценно отдыхать, восстанавливаться. И вот об этом подробнее.
1: Охота на отдых.
0: На Радио Альфа продолжается охота на отдых. Это конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Как принять участие в конкурсе? Запоминайте. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком пишите на всякий случай свой номер телефона, потому что у многих он может быть скрыт. Следующий финал «Охоты на отдых» в пятницу 24 июля в 15:10. Победителя из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона Макс Радио Альфа 8-906-38-104-1. Партнер конкурса ИП Михалев Александр Владимирович. На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa-fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
4: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Банька!

0: этих наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи. Для бани и сауны. По дереву и металлу. Для фасада и для сада. Для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На магистральной 12Б. И геофизиков 4. 0+.
7: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: Полированную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Посмотрим, где сейчас в Перми самые крупные пробки. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта к этой минуте скапливается на шоссе Космонавтов, от западного обхода до Хмелей, на Спешилова, до Кучаева, до Картодрома, на Компросе, от Пушкина до Ленина, от Петропавловской до Революции, на Стахановской, от моста до Карпинского, на Карпинского, от моста до Стахановской, на Попова, от Пушкина до Монастырской.
5: Радио Альфа, 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:01. С новостями на Радио Альфа, Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Удары беспилотных летательных аппаратов по логистическим хабам Wildberries вызвали обеспокоенность у крупнейших российских поставщиков продуктов питания, сообщает Bloomberg. X5 Group, управляющая сетью из 30 тысяч супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток», а также сеть «Лента», изучает возможность перестроить логистики в связи с угрозой беспилотников. Об этом агентству заявили топ-менеджеры компании. Продовольственные ритейлеры хотят уменьшить риск перебоев поставок. Для этого вместо строительства крупных логистических хабов они будут рассчитывать на более широкую сеть мелких региональных центров. Сотовые компании начали повышать тарифы, и информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 15%. Оператор объясняет подорожание ростом расходов, инфляцией, изменением экономической ситуации, пишет «Известия». Минцифры вместе с ФАС внимательно следит за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. При подозрении на нарушение в части тарифообразования оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу – до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. Сразу несколько школ Пермского края возобновят практику советских школ по оценке поведения учащихся. В Перми к эксперименту присоединятся 4 образовательных учреждения. В тестовом режиме с 1 сентября оценки за поведение начнут ставить в школах номер 77, 96 и 127 и предметной языковой школе «Дуплекс». Отметки получат учащиеся со 2 по 8 классы. Поведение педагоги начнут оценивать по 3-уровневой системе – образцовое, допустимое и недопустимое. Роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла «1984» снова оказался среди самых продаваемых книг в России. Как пишут «Ведомости», по итогам первого полугодия произведение заняло 2 место среди художественной литературы. Выше оказался только роман японского писателя Генки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Ранее книга Оруэлла уже поднималась на верхние строчки рейтингов продаж с 20 по 22 годы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем до 28-30 градусов. Сейчас в Перми плюс 29.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП «Григин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
5: Эх, в этом костюме как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнслуке.
9: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
10: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
10: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
12: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
13: Телефон 236-64-77.
14: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
15: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
17: ООО «Каматревел Пермь», улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
18: На радио «Альфа» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в Перми на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Космонавта Леонова от переезда до Промышленной, на Спешилова от маршала Жукова до Картодрома, на Пушкина от Компроса до Николая Островского и от Максима Горького до Компроса.
19: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
6: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
5: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
6: Сайт домострой.шоп.
7: О, Бродок, Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
8: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
11: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
12: Посмотрим быстро, где на дорогах Перми сейчас самые серьезные затруднения. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорт скопилось на Космонавта Леонова от переезда до Промышленной, на Пушкина от Компроса до Николая Островского и от Максима Горького до Компроса, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов и на Екатерининской от Хохрякова до площади Гайдара.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба вынесла 38 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ФАС проверяет, как компании устанавливают цены на топливо для независимых автозаправок и сельхозпроизводителей. В качестве примера в службе привели ситуацию в Удмуртии. Региональное управление выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях компании, которая изменила цены на дизельное топливо для аграриев. Поставщику выдали предупреждение и потребовали снизить стоимость до экономически обоснованного уровня. Число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года превысило 1 миллион человек. Об этом сообщили ТАСС в Миноборнауке. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания продолжается, число поступающих будет расти. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год заметно выросли. В июле показатель поднялся почти до 15% против 12 месяцев ранее. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном по заказу Центробанка. При этом официальная инфляция к середине июля составила 5,5% в годовом выражении. В июне ее замедление позволило Центробанку снизить ключевую ставку. Регулятор допускает дальнейшее снижение, однако подчеркивает, что высокие ожидания россиян по росту цен остаются одним из факторов, которые необходимо учитывать. Этой осенью в Пермском крае «Озон» запускает логистический центр площадью 40 тысяч квадратных метров для обработки крупногабаритных товаров. Как сообщили в пресс-службе компании, ввод объекта в эксплуатацию позволит сократить сроки доставки заказов, в том числе в малые города и отдаленные населенные пункты, а также создать в регионе дополнительные рабочие места. На базе логистического центра предусматривается полный цикл складской обработки заказов, включающий приемку, комплектацию и последующую передачу курьерским службам. Употребление до 400 мл кофе в день не приводит к развитию нарушения сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. К такому выводу пришли ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца. Они проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения, передает ТАСС. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин и Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, плюс 18. Предстоящей ночью, завтра днем до плюс 30.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века, но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику «АКРАФТ», безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская «Веста» в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому полюсу ближе «Азимут»? Технически это глубоко модернизированная «Веста» на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
0: Радио «Альфа».
3: Реклама.
4: Мам, где теперь моя комната?
5: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
6: Я здесь.
4: А где?
6: На террасе.
7: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17 квартал. Сайт perm-defiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
10: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Романтический.
1: Романтический.
0: Вечер.
1: На радио Альфа.
0: На радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть, решен какой-то давний надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 23 июля в четверг в Перми ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 28, плюс 30.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 104 и 1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка, Радио Альфа. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.